это медленнее сборщики. Чередуя материки и океаны, укачивая бельмом полюс,